0: Радио Триколор. Музыка чилена.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.